0: American Rock Show на биту.
1: American Rock Show, David Gore. Сме спият отеж, маме дивоки корита. В каждый American Rock Show маме едно складба, едно капелла, сое яко нецо троку йини неш нормальный хараю за рок, блюз рок, изанский рок, country rock. То я яко wild chord. Дивоки корита. А тенто крат мам едно Луизиана капелла, а то я яко славни капелла за Луизиана, шекни в Луизиана зна тенто капелла, то я Лару, я то назев. А они е виборни капелла, супер, то не яко нормальный рок, то я нецо виц яко стил Нью-Орленс тип яко худба. То я яко специальный жанра. Главный одеи яко брзи дески. А я вибрал едно складба Back to the Levee. Одеи брзи деска от 70 лети Keep the Fire Burning от 79 девиет. То я яи други деска. А то я бил каде мяли яко то специфицки яко New Orleans стил. Потом они делал яко виц рокове тип, але тенто є яко віч, яко спеціальний стіл з New Orleans. So, їдемо на то, тенто American Rock Show Wild Chord, то є Лару, є капелла, а складба Back to the Levee.